0: Пусть они...
1: Песня «Дойте кинота», «Принеси свою дочь на море». Ой, мам времени за ней биться, уж это Валя. Балладу пишли жуги. И сегодня и жуга, супа, ты добра, что я не тебе вечеринка.